Ходить едет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с грешной лапы. Не ходить едет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.